0: Что он говорит?
1: Трудно было.
0: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
2: Fisting is 300 bucks.
1: 300 баксов он хочет.
0: 30, да?
1: 300.
0: Я. Сколько? Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: do anal and suck three bad cocks. Boy next door, do anal, fucking deal. Boy,
1: только черному.
0: Oh, master, finger and stick, oh yeah. Latex glove.
2: Spanking.
1: В общем,
0: so deep.
1: Как обидно,
0: suck
1: черный.
0: Some dick.
1: Говорят, не
0: пусть.
1: Если
0: boy next door, do anal, fucking deep.
1: Топота на порог.
0: Boy,
1: только черному.
0: Oh, master, fingers thick, oh yeah.
1: Только черному.
0: Oh, master, suck some dick.
1: Только черному.
0: Oh, master, this thing deep.
3: Чики-бамбони или чики-бамбони, никто до сих пор.

Stop. Приди видео, чтобы это чаще видел. Я не забыл пас, могу спиздить. Сказать типа я не копипаст. Торчит на 3 часа, но не готовит. Я гачий мальчик.

0: почти все есть. И честь, и даже крики. Персональный мне выделил.
1: Okay,
0: а что имею?
1: Yeah.

0: Сергей,
1: Яки, убийцы,
0: Пенгена,
1: тропы, Сак, зоопаты, живут во славе день ото дня, рвут из волосины, это же очевидно, друзья, у них накопились.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Только suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
0: искривал.
4: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: Ну что ты можешь прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallow.
0: Ни...
2: Stick.
0: Сука,
2: cock.
0: Хочется...
2: Dick. Yeah.
0: Дарил ты столько добра. Валил столько бабла. Ты думал...

0: Прожигает
1: ass.
0: До боли сильнее. Ничего потерпеть.
2: Finger.
0: Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.
3: Big mad cock.

0: DR Fantasy.
1: Меня больше не парят твои друзья. Я раньше не жалел о том, что выбрал. Ты так любишь делать. Тебе нельзя.

0: they're horny.
1: Bad talk. Bad talk.
2: Слишком длинный, не видно конца. Прошу тебя,
0: Master Anal.
2: Не трожь, не трогал я папины.
0: 100.
2: Серьезно, ты мне не веришь, ты думаешь ложь. Okay. Вот лишь отправил, я думал, так можно.
3: Все нормально.
0: Anal.
3: Сюда дай, я сотру. К чёртовым 100 тысяч на...
0: This thing...
3: Но это прям...
0: Wild.
1: Bad talk.
3: Сейчас даст

0: сегодня точно.
1: Don't do anal.
0: Знаю, будем до утра смотреть на
1: thing.
0: Тебя греют мои
1: fingers.
2: Semen.
0: Так красиво.
1: Dungeon Master.
3: This thing.

0: не грустить.
1: Stick your finger in my ass.
0: И еще почаще сак. Буду новой Busy. Ждать и скучать за блеском
1: Dick.
0: Будет все, ну а пока давай как в последний
1: ass.
0: Dick. Поставим
1: ass.
0: Кто под нами в вы простите
1: my ass.
0: А потом говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
0: Dick. Поставим
1: in ass.

0: Семен.
1: Май ком.
2: Я тебя прошу, не зови меня на Марти. Ты же знаешь, я навсегда запомни строки, что писала в коридоре. Ты на ней помады, сука, да я не
1: Full Master.
2: Да я

0: Как?
1: Ты за меня вернулась.
0: Я была horny.
1: Но и не про губы и зад.
0: Boy.
1: Зацени, как сажусь на
0: шаг.
1: Элки, скелтон, мак.
0: Агат.
1: Секта, принцесса, олицетворение.
0: Секс.

0: Come on, let's go.
1: Где-то на
2: gay website.
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
0: leather man
1: вертится
2: 300 bucks.

0: Take your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут...
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

море таблеток, как кто-то просто кто-то выходит в супер игру на поле. Кто-то находит втроем навес, кого-то вштырило сейчас в общественном. Кто-то в прямом эфире на фабрике. Кто-то не парится, что у него пропали. А кто-то на

0: Gay hands.
1: Ты знаешь, все в твоих.
0: Gay hands.
1: Все в твоих.
0: Gay hands.
1: Даже...
2: Shit.

0: fucking coming.
1: Попробуй.
0: Do anal.
1: Надо, надо. Опять кажется, что кружится.
0: Latex glove. Come.
1: Мармеладный пряник.
0: Swallow.

0: хотят мою задницу. 300 тысяч. Парень из... Не останется больше.
1: So horny.
0: Брат, я все еще... Let's...

0: latex glove.
1: Вот он я, привет.
0: Gay party.
1: Поезда, как я попал. Здесь не то, что на
0: Gay party.

0: 男
1: 生。
0: Fucking sluts.
2: Boy next door.
3: That talk.
4: Anal turns me on.
5: Ass.
6: Хороший.
4: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
6: Бедненький.
2: Gay boy.
4: Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
7: Бедненький.
2: Gay boy.
6: Как приятно.
1: Fucking slut.
4: This thing, you ass.
2: Gay boy.
6: Шоколадное.
2: Gay semen.
6: Эффективное лечение.
4: Swallow my cum.
2: Gay boy.
4: Ass.
6: Хороший.
4: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
6: Бедненький.
2: Gay boy.
4: Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
7: Gay boy.

0: further interruption.
1: Блядь, не словно. Блядь, не сонный. Это ночью разорвется. На осколки, welcome в наш тим. Эту ночь кто-то потеряет. А под утро потеряет. Чтобы продолжалось у нас.

0: миражем.
1: Latex glove.
0: Слышишь над страною ветер
1: яростный. Bad cock.
0: И вновь продолжается
1: бой.
0: Тут тревожно в груди.

0: Beautiful Dungeon. Beautiful Dungeon.
1: Billy Harrington.
2: Не жди, жизнь для
0: пустяка.
2: Не щади. Нам, ребята, в этой
0: жизни
2: только скейт по пути.

0: words.
1: For master. Anal.
0: Gay boss.
2: Gotcha.
1: Bad cock.
2: Ты смотришь другому, который ласкает. А я
1: suck dick. Jabroni.
2: Хоть
3: rip the skin.
2: Но
3: I'm sorry.

0: angry. Shut cock. Boy.
1: Boy next door.
2: Ну что же, тетя, вы нам пришьете?

0: нож. Устал держаться. Мне кажется, что нам не оставили. Ты на парти, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей-бой.
0: Дай дышаться, я ненавижу. Вывозить я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
1: бандаж.
0: Никогда не распускал. Собираю по кускам. Когда-то я был
2: уверен,
0: что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
2: спанкинг.
0: Больше
1: penetration.

0: так не страшно, рисую тебе, чтобы ты их изнашивала. Однажды секс будет по-настоящему, а пока что ты спросила, почему
1: ты не знаю, а солнце. Stiffing the

0: чтоб словить
1: Семена.
0: Мешок.
1: Shit.
0: Купи билет.
1: My ass.
0: А свои пустые
1: Wee-wee.
0: Оставь на
1: next door.
0: Ниже. Не надо ничего.
1: That turns me on.

0: Follow my calm.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
1: Нам нужно
3: the semen.
1: Нам не нужно
0: anal.
1: Мы с тобой
0: full master.
1: До конца.
4: Billy. Billy.
0: Fuck.
4: Billy.
0: Coming. Master.
2: Suck.
0: Master.
2: Suck shit.
0: Do anal.

0: Тюки.
1: Фингерс.
2: Мы даем.
1: Turns me off. Horny, horny.
0: Suck bad cock.
1: Come.
2: Where?
1: To fingers.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny.
1: Oh yeah. На тебя.

0: паленая. Такой же веселый, как и
1: бандич-гей-бэк-бэк.
0: Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и муры. Лучше не трогай, ведь муха тоже
1: мой next door.
0: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

0: feel a little dark.
1: Красная Lamborghini, прижмитесь, пожалуйста, к
0: Dungeon.
1: Всем постам я увидел. Это действительно.
0: Dark Home.
1: Он завернул.

0: next door.
1: Меня пленяет раны. Просто не ответь на люк. Ты смогла подить
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slay.

0: Bondage.
1: Тоже нет нужды.
0: Ass.
1: Механизмы, вот их сила. И к тому же они мудры. Старым лассем поголовно им.
2: The semen.
1: И не чужды. О, судьба моя.
0: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
0: Dungeon Master.
1: Менделеев.

0: faggot.
1: Fucking stick.
0: Ловите мых.
1: Fucking slave.
2: Master.
0: Близки не важны. Хватит пустой.
2: Fucking D. Dick.
0: Не нужны мне ваши. Я стою на двух.
3: Fat cock.
0: Про меня.
1: Slave. Suction.
0: Поворот на D.
1: Suck.
0: Тут пред тобою, что...
1: Брови.

0: череп найк.
1: О, данжен.
0: На пару и в безнадежной пробке. И я себя нигде не
1: чувствую.
0: В ледяном подъезде мой никуда не езди. А мне так хочется быть, знать, что я кому-нибудь не. И я всегда испытываю, там, где я могу, где

0: не выпавший
1: секс.
0: И студентный
1: бэкакс.
0: Под аккорды
1: мой ком.
0: Счастливый
1: каминг.
0: И счастливый
1: каминг.
0: И, конечно, тебя.
2: Pull up our pants.
0: И в морозе, и зной, и

0: кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он
1: deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: fisting.
0: Нужно
1: Semen.
0: В кайфе
1: ass.
0: Не путать чужим строится растут.
1: The semen
0: цветет
1: like
0: салют в сторону
1: ass.
0: На пару с облезлым рыжим перенесли
1: dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: gay-website.
0: Я в него войду
1: really?
0: Я не вру, мне всего одну мне-то
1: boy next door.
0: Потому что на работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass.
1: Кто-то rip the skin.
0: Но у меня
1: fat cock boy. I wanna see six hot loads.
0: В этом

Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь уйти. Я остаюсь таким же, как и был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как был.

0: anal.
1: Fisting.
2: D.
3: Это просто
2: Coming.
3: Вроде не похоже на...
2: Gay party.
3: Тэшка.
4: Семен.
3: Моих. И тебе не надо ждать.
2: Big boy.
3: Чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я...

0: знаешь, как
1: Симен
0: Майк. И тебе не надо ждать, чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я

0: Another victim. Another victim. Another victim.
1: What?
2: Take it, boy.
3: It's the pipeline between sex, sound, and tickle it off. Tickle it off. Very, very, very fine. Very, very fine line.
4: What, you know what? You want to put some sound sounds in there?
5: No one will ever know.
3: Wild. It's like a kit in a candy store. That's what it, what it's like to do.
6: Под капотом в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Располнил стоп. Цвет как
7: семен.
6: Цвет родной, прям так смолки, смолка и скучно, не смог. Эти хлопки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на песни. Большие магготи, править на бой, это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу.

День начинается с музыки. Мои так как кинцась, но конечно меняется быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу. Real man.

0: Новый спак приятный, еще приятней. Новенький пранк. Правил джек, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не просто. Его не учили бояться. Малому сегодня 12. Под капотом в
1: 300.
0: На как заполнить. Мне давно уже не 18.
1: Так,
0: полным условием. Цвет как
1: семен.
0: Цвет родной, прям так
1: солдат.
0: Сингер, чит за
1: сейн.
0: Дорогих
1: хейн.
0: Смолки, смолка,

нас утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили.

0: Высоко, высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Hey, no.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Hey, no. It's a fucking deep.

0: Ракуром сыны гремя сверкая блеска
1: Симен
2: Промастер
0: Яростный
2: Гейсекс
0: Когда нас бой пошлет товарищ
1: Нуи
0: И Дунджин Мастер
2: Фитинг Фан Флэйс
0: Заводов тек и труд колхозных
1: плащен
0: мы защитим, свою храня, ударной
1: Симен
0: орудийных башен и быстротой, и натиском огня. Гремя, сверкая блеска
1: Симен,
2: пойдут полмастер,
0: яростный
2: гейсекс.
0: Когда нас бой пошлет товарищ
1: Нуи
0: и Dungeon Master
2: Fitting Fun Flakes
0: Пусть помнит,
1: как
0: укрывшийся в засаде Мы на чеку, мы за
1: Something.
0: Следим Чужой
2: Yes.

0: повсюду и везде. Тогда
1: stick finger, master,
0: мистер Джори и
1: Пальмас. Do this thing fucking deep.
0: Гремят бомб, сверкая блеском.
1: Семен.
0: Пойдут
1: full master.
0: Яростный
1: гейзекс.
0: Когда нас
1: бой
0: пошлет товарищ
1: Мюли.
0: И dungeon master.
1: This thing fucking slays.
0: Когда нас
1: бой
0: пошлет товарищ
1: Мюли.
0: И dungeon master.
1: This thing fucking slays.

0: А местный не любит играть и не умеет лепить снежную
1: спектаками
0: будет шопа. Уехал
1: бой next door
0: туда, где гэмор джобой. Синий как медный купорус, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке, качаюсь, петляя путями. Парни в темную подворотню, заводя эту руку новогоднюю. Но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный и так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречка обнаружи. За ночь заваленная сукропами.
1: Fucking calm.
0: Я на мое тело сотрудница.
1: Гей-вебсайт.
0: И я кричу

0: Спанкинг.
1: Не надо между рядом пробежит наша жизнь. Только ты окажись мой единственный самый. Мне
0: спанкинг
1: не надо. Был бы на столе, был бы на земле.

0: come.
1: My brother shot.
2: И выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
0: Как?
2: В вампире мире. Охуенный.
1: Nice.
2: Даже не кот его. У него
0: Dungeon.
2: Кипит
3: семен.
2: В нем варево.
4: Везде он словно
1: Уи-уи.
4: По кличке
0: Мастер.
4: Боже.
0: Любит
1: ты. Fucking D.
4: Зовут его
5: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Harrington.
2: Не гнушается вообще аллергия.
0: Coming.
3: Семен.
2: Плавает в борще, как
0: Dungeon.
2: Не подымешь этот
0: ass.
2: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
0: Fisting.
4: Везде он словно
1: Wee-wee.
4: По кличке
0: Master.
4: Боже.
0: Любит
1: D. Fucking D.
4: Зовут его
5: Harrington. Harrington. Harrington. Harrington. Harrington.
3: Maggot.
2: Weber.

0: Чип, лейтекс,
1: адвенцам, чат.
2: Везде он словно
1: Уи-уи.
2: По кличке
0: Мастер.
2: Боже.
0: Любит
2: и
0: Фокин Ди.
2: Зовут его
3: Эрингтон.
0: Swallow.

0: boy next door.
1: Меня пленяет раны. Просто ой, мне ответь на люк. И ты смогла поди.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slut.

0: bondage.
1: Тоже нет нужды.
0: Ass.
1: Механизмы под их сила, и к тому же они мудры. Старым лавсем поголовно им.
0: The semen.
1: Не чужды. О, суета моя.
0: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
0: Dungeon master.
1: Менделеев.
2: Fucking slave.

0: fucking stick.
1: Ловите мы.
0: Fucking slave.
2: Master.
1: Близки не важны. Хватит пустой.
2: Fucking D. Dick.
1: Не нужны мне ваши. Я стою на двух.
3: Fat cock.
1: Про меня.
0: Slave. Suction.
1: Поворот на
4: Suck. Butter head.

0: skin.
1: 1, 2, 3.
2: На этот раз удивляться нечему. Только они меня подлечат. И еще хотел пообещать, что все будет, но не буду. Сейчас время трудное. Хорошо.

0: Кто сказал, что умерла, что нет
1: качи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
2: секс.
0: Я
3: чувствую
0: назад каждый гей,
2: не фейнал
0: fucking больней.
2: Dungeon Master,
0: this thing. Только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться
2: гей-бой.
0: Это

0: даже если
1: horny.
0: Мой бой пока не гаснет.
1: Bad cock.
2: Шаурмен повелитель.
1: Gay website.
2: Он шаурму докрутит.
1: This thing.
2: Не спеша каждый
1: coming.
2: По секрету фирменный
1: gay sex.
3: Let... Аноним шепчет.

день, когда умрет, когда не проснется, что будет в моей голове. На похоронах смогу ли что-нибудь сказать, ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда...

0: и пронесу.
1: Вот всю свою жизнь, что вы мне дали все, чему учили. Вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не 5. Нет, мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром личку две размазанные фото. Вы как меняется за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит?

0: сегодня Корни. С самого утра напеваю песенку про
1: Latex Club. My love amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long Latex Club. Loop it up. Stick in ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Если
1: Fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не спанкинг. В самом
1: Horny.
0: Случае.
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда.
1: Do anal sex.
0: Все само собой.
1: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
1: Long latex club. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете.
1: Fisty.
0: Чего же радостно
1: Suction. Строить
0: Выпекать
1: Семен
0: Открывать Для хороших Напевать
1: Никогда
0: Не теряй Не теряй
1: Long latex club Loop it up

0: чего же радостно. Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long play text club. Lube it up. Stick an ass.
0: Все на свете.
2: Я так тоже могу. Даже лучше могу.

0: вино,
1: семен осенец,
2: пламя, красная мука,
0: вино,
2: бывало курили донской
0: татар.
2: Или
0: fucking coming.
2: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали, просто
0: love bar.

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового, скажи? Звоню на сердце. Come. Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
2: Suck some dick.
3: Звоню ночами через ass. Но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
4: Sorry for what?
3: Наш разговор похож на
2: sex.
3: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.
2: Semen

0: cock.
1: Harrington.
2: I've got a fat cock.
0: Ну а теперь дом закрыт. Давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать.
3: Slaves.
0: Говори.
2: That turns me on.
0: А я в ответ.
3: Come back here, guys.
0: Попалит заживет. Попалит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет.

0: никуда. А все песни кто куда. Да ладно, не беда, ведь ты еще
1: just loop it up.
0: Малиновая
1: anal
0: малиновый
1: attack.

0: gay website.
1: Рыцари турниры.
0: $100.
1: Данжин. Шут наденет красочный.
0: Latex.
1: Будет
0: fuck.

0: блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не

0: этой игрой, в нашей победе ни тени сомнений. Как у меня на груди, это связь.
1: Do anal.
0: Ты
2: Careful.
0: И без...
2: Wee-wee.
0: Узнаешь...
2: Just bondage.
0: Ты один, потому...

мечтает. Пилотом очень смелый, видно тот. Потому что только смелый сам полезет. Потому что только anal уважает высота. Потому что в самолете все зависит от...

0: Закину
1: Мастер.
0: Кивы.
1: Bad cock.
0: Холодный на скамейке.
1: A boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and may know.
0: Хлопочет, кружится.
1: I come.

0: Ой.
1: Наша. Пришла не в наказание. Нам это словно мать. С ней краткосрочной.
0: Одень и той свой наряд.
2: И семен.
0: Желтых и багряных. И снова наш отряд. От этой осени чуть
1: coming.

finger. Cock. Какая fisting. Кидает coming. На запретку. А я кричу, кричу. Fuck yeah. Пускай любовь еще недельку. Не твою, не прогнать.

0: укутались в плащи. А где-то под гармошку остынет от жары. Родные соберут тушку и на поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность. Какая
1: fisting
0: в лагере.

0: ring now.
1: Вы все такие
2: horny.
1: Я бы отдала вам все свои.
2: Stick finger in ass.
3: Bondage.
2: Gay. Stick finger in ass.

0: existing
1: fucking deep.
2: Ось вийде оборвать эту, но выросла бы новая. За вісім із все равно одна і
0: боль.
2: Пишет он, кажется, живой. Я пускаю по миру с тех пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
0: Come,
2: dick. Мы заковали в цепи, и теперь его таят, и таят, отдает
0: гей
2: паприка.
0: Six hot loads.
2: Льется как река. Мы история нелепая, воспетая.
0: Boys.
2: На века.

0: Без нечего дышать.
1: Не терять. Dark fantasy.
0: Мне сложно, мне
1: horny. Wild.
0: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
2: the semen.
0: Зависим. Будто игры по эксу, коли смерти носят хитрать.
1: Back up.
0: То важно не терять равновесие.
2: The semen.
0: Есть я зависим, а значит мне
1: horny. Wild.
0: Мне весело.
1: Hot host.
0: С неба хмурого.
1: Full master.
0: На завтра

0: жизни еще горит. Hot loads. Одиноку. The semen. Кукули выпадает случай. То одни винят, другие что с кем.
1: Fisting ass.
0: Не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто люди не понимая скалят, как бешеные.
1: Bad cocks.
0: Свой же тянутого дикурсы вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие из нас способны выпирать ошейники.
2: Dart antices. Horny. Wild.
0: Ты в себе разберись. Каждая
1: ты семя
0: зависит. Будто игры по эксу. Коля смерть заносит хитрой.
1: Так, а?
0: То вожди не терять умеешь. Есть я зависимость, значит мне...
1: Horny. Wild.
0: Не терять.
2: Dart antices.
0: Мне сложно, мне...
1: Horny. Wild.
0: Мне весело. А ты в себе разберись. Каждая
1: ты семя
0: зависит. Ты игры по эксу, коли смерть заносит хитрой.
1: Back up.
0: То важно не терять равновесие.
1: The semen.
0: Если я зависим, а значит мне...
1: Horny. Wild. Не весь.

0: Коля на бите.
1: So horny.
0: Yeah. Трилляма за год.
1: Yo.
0: Без охраны. Дам пизды даже без
1: нахуй.
0: Денег много я.
2: Dark hole.
0: Нахуй выкинул диплом. Разношу
1: You're wrong.
0: Хлам.
1: Yeah.

0: У тебя через два дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
0: А что ты хочешь?
1: Я хочу...

0: Амэй.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Suck some dick.
1: Лишь
0: finger.
1: Достали, решили.
0: Stick on.

0: 300 bucks.
1: Semen.
0: 300 bucks. 300 bucks.
2: Leather.
3: Anal.
2: Deep dungeon.
3: Наших так много тайн, но все, что ты нашел, лутай.

0: геймбой.
1: Кое-что простое стоит. Ледер. Золотой, сразу видно, что герой. Прости нас,
0: брадер.
1: Слейтские повадки. Живем мы так-то тут.
2: Бэкапс.
1: Не сладкие. Ты пойми нас, ладно.
2: Мягкий.
1: Кормить нам надо. Сбежали к низу.
2: Данжен.
1: Но воздух уже яда. Не хочу, все отрадно. Люблю, как
2: Семена.
1: Рулька. В одной держу я другой в
3: карулику.
4: Next door.

0: Slurping dungeon.
1: Никому не жаль. И
0: boy next door.
1: Некуда бежать. Я все.
0: Some dick.
1: Не забудь.
0: Pull up. Пообещай. Tipping dick. And suck. Пообещай. 300 bucks.

0: The semen
1: boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Do anal.
0: The semen
2: man,
3: fisting
2: ass,
3: fisting ass.
4: Будет
2: ass.
4: Будет ближе.
2: Latex glove.
4: Я хочу
2: Tux.
4: Первый раз. И поэтому ярко-желтые.
2: Master.
0: See.

0: Dungeon Master.
1: Забыт один.
0: 300
2: slaves.
1: Между всех времен.
0: 300 bucks.
1: Мы уже не ждем, чтоб
0: you like fat cocks.

0: Thank you. God bless. And God bless Nico Nico Dova.
1: В среднем человек день может до 200 тысяч. Я сейчас, а потом ты
2: твоя
1: станет
2: horny.
1: Сердце бестолково.
0: Hello, brothers.
1: Я буду
2: loop it up.
1: Один на один с этой комнатой цветных
3: fucking slaves.

0: 他。
1: Amazing.
2: В среднем человек день может до 200 тысяч. Сейчас, а потом ты.
1: Show me.
2: Ты
1: моя.
2: Танец.
1: Horny.
2: Сердце бестолково.
3: Hello, brothers.
2: Я буду.
1: Loop it up.
2: Один на один с этой комнатой цветных.
1: Fucking slay.

это пацанский мур. Не обессудь, но ты шпану. Когда протянув, все мои делают.

0: Metal Master.
1: Penetration. Boy Next Door.
2: Каждый новый дядька под финger. Это не веселая, а семена. Дивиди, лучка,
3: без дейно. Плачь, гей, просто так.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
2: семена.
1: Сапшер.
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
2: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: гостям, конечно, нужен
1: Кам.
0: А он прибудет завтра днем. На озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Между
1: яхтовых сражений началось день после Коммент. Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю. Все владычество.
2: Настер.
1: Кто владеет.
2: Гей-вебсайт.
1: Настоящий. Гробы пушек с искордечи. Значит,
3: welcome to the club, buddy.
1: Звон металла, пули сабли, так идет.
2: Boy next door.
1: Повстречались. Все дилеммы морского ада. Наш пиратский корабль.
2: Fisting anal.
1: Наш пиратский корабль.
2: Fisting anal.
4: Boy next door.
1: Boy
4: next door.
2: Defisting.
1: И не
2: coming.
1: А я российский новый.
2: London master.
1: И не
2: defisting.
1: И не
2: coming.
1: А я российский новый.
2: London master.

0: Deep 50.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: Deep 50.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.

мечтает. Пилот он очень смелый, видно тот. Потому что только смелый сам полезет. Потому что только anal. Уважает высота. Потому что в самолете все зависит на пол.

0: осанки.
1: Здравствуй! Здравствуй!
2: Да что же это такое?
3: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
0: Любезный, объясните нам.
1: Я сам ничего не понимаю.
2: Феномен

0: Soul Master Love.
1: В порядке?
0: My ass.
1: В порядке тоже. Когда трясёшь жопой своей.
0: So horny.
1: Жопой своей.
0: Law latex bondage.
1: Этой
0: bondage.
1: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.
0: This thing is 300.
1: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться.

0: website. Next door.
1: Девчонка уже знает, есть двор, грубой свой.
2: Ass.
1: Насажу свой.
3: Boss.
1: Я не нолик,
3: oui.
1: Ты города, слишком часто даю тебе.
4: Oh, yes, sir.
1: Я не буду.
4: Rip the skin.
1: Твои провода было много.
5: Gang enough.
1: На сегодня.

0: Swallow. Semen. Swallow. Semen.
1: Залетел, захотел красивых.
0: Fucking.
1: Жарко, но не тесно.
2: Harrington.
1: Танцую техно, долбят.
0: As we can.
1: Басы.
0: Suck some dick.
2: Oh shit.
1: Поле боя под губой, я твой
0: boy.
1: Ты со мной.
0: Master.
1: Gay. У нас
0: hot sex.